0: прогуляться в день, а потом поедем.
1: Ага.
0: Я говорю, нет, давайте поедем пораньше. Мы сейчас вот поедем, потому что мы... Может,
2: Okay.

У старого доктора жил котенок. Он был весь черный-черный, потому что таким родился. Доктор с утра до вечера лечил детей и очень уставал, потому что всегда думал о других больше, чем о себе. По вечерам доктор отдыхал и всегда читал газету. А котенок ему мешал. Потому что больше всего любил игру в кошки-мышки.

«Что это?» – огорченно спросил доктор. «Это сказка про лунный свет». «Что я наделал? Я разбил доктору лампу!» Котенку было очень совестно, потому что в темноте доктор не мог читать, даже в очках. Но где достать новые лампочки? Котенок не знал.

0: Nein, nein, das nicht, das nimmst du. Das nimmst du. Rass ihn kann los. Hier, das nicht. Schau, ich hab da die Bärs. Mit mir.
1: Bärchen.
0: Ой, падает счастье! Падает счастье, улетает счастье, надо держать. А знаете, чем отличается, когда кто-нибудь, что-нибудь падает в кухне и что-нибудь падает в кузне? Чем отличается? Ну чем? Ну вот подумай.
1: Ну иди,
0: надо чем-нибудь.
2: Вот он и я, русский военный корабль. Предлагаю отдать оружие и заняться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я, русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
3: Слава.

0: Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки. Новости культуры из Соединенных Штатов Америки.
1: From an impossible direction comes a satellite, not of man's making.